0: Мой наставник.
1: Меня зовут Боса. Вообще ресторан «Гаусин». Я директор ресторана. Я могу увидеть двух людей. Это наш театральный управляющий Александр Моисеев и мой директор, который был моим наставником. Это Курманов Гузали. Сейчас она директор ресторана «Глобус». Они мне помогали и морально, и физически. Они всегда мне приходили на помощь, всегда объясняют. Даже до сих пор, если я что-то не понимаю, они мне объясняют, помогают. Мы с ними всегда на связи.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken FM.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Чикен FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00. Звучит
1: точно! Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Mas... Chicken FM.
1: Поговорим. Всем привет, это Chicken FM. Воскресенье совсем не про грусть перед новой неделей. Это возможность спокойно выдохнуть, зарядиться хорошим настроением и провести день так, чтобы уже завтра начинать новую неделю с улыбкой. Пусть сегодня рядом будет любимая музыка, отличная команда и только хорошие эмоции.

0: Команда. Амбициозность.
1: Против октябрьская колонна Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Ну, конечно, у нас есть цель на это пройти на А рост. Мы сейчас ждем реконструкции, соответственно, у нас будет обновленный ресторан, и уже, естественно, мы будем работать на повышение качества всего, то есть и повышение товарооборота, и повышение точности заказа, и повышение NPS.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте академии/амбассадор.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Напоминаем, что наше радио делают сами сотрудники Ростикс. Поэтому передай приветы, поздравляй коллег, рассказывай интересные истории из жизни ресторана или просто делись хорошим настроением. Написать нам можно в Телеграм или в Макс, на почту radiosobaka.chicken.fm или через форум у нас на сайте. Твои сообщения обязательно найдут свое место в эфире. Пиши, будем ждать.

0: Команда. Большое сердце.
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. У нас всегда есть шарики для детей, всегда даем. Всегда идем на встречу гостям с детьми. Всегда выбираем игрушки, которые в боксе они просят.
0: Чикен FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Виктория из ресторана «Ростикс» в Икса. Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет. Если ты еще не слушал корпоративный подкаст «Сочный разговор», обязательно исправь это. Это возможность услышать руководителя компании без официальных речей, честный разговор, ответы на вопросы сотрудников и интересные истории о том, как развивается наш бренд. Все выпуски ждут тебя в канале «Евростикс» и на сайте chicken.fm.
0: Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Так как мы находимся в торговом центре, у нас много постоянных клиентов, именно сотрудников торгового центра. Соответственно, многие вещи уже, когда мы видим уже человека, мы знаем, что человек это заказывает, мы, например, там ставим ему ту кофе, которую он даже еще не подошел к кассе, не заказал. Мы уже поставим ему кофе, то, которое он берет постоянно. И примерно так же со всеми. Уже сразу видим человека, говорим на кухне, что нужно приготовить, чтобы сразу быстро отдать заказ.
0: Ростикс. Всегда заботимся о нас.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Связи с командой.
1: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индире. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Чикен ФМ. Самая сочная музыка для

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: на связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии, и всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в Телеграм-канале.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
2: Ну что, еще одна неделя подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваше сообщение, привет, музыку, комментарии, активность. Именно благодаря вам наше радио остается живым, теплым и по-настоящему командным. Пусть новая неделя принесет новые идеи, яркие события, интересные проекты и еще больше поводов сказать друг другу «дай пять».
3: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
1: Chicken FM.

0: see if you would touch me.
1: Наша суперкоманда. Командная работа.
2: Меня зовут Боса. Вообще ресторан Гаусин. Я директор ресторана. В команде отношения отличные, все супер. Мы общаемся с командой вне работы. Ходим на корпоративы. Иногда просто гуляем с некоторыми сотрудниками. Мы пересылаем признания друг другу на рекогнишне. Всем очень нравится работать. Все работают очень долгое время.
1: Ростикс.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Это Chikin FM. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Rostix» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александр передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене. Вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет замдиректора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Пржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Радио большой команды.

Кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Ростикс. Всегда заботимся о наших гостях.
1: В Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
2: Звучит точно.
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: У нас не просто сочная курочка, у нас и сочные разговоры. В подкасте «Сочный разговор» топ-лидеры «Ростикс» отвечают на самые жаркие, но не пересоленные вопросы сотрудников ресторанов. В кресле интервью уже побывали Константин Кодов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие вкусные умы нашей команды. Ищи «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты». Подписывайся, будет сочно, без косточек.
1: Вайб в Ростикс.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
3: Это имба.
4: Chicken FM рулит.
5: Turn it up. It's chicken.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken Prime Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: тренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» Казанский, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по 4 Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В «Ростикс» мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. «Ростикс» дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в «Ростикс». Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Еще одно сообщение, на сей раз из ресторана «Новый» в Иркутске, нам пишет Александр Агапитов. Привет, дорогие коллеги, МТЦ «Новый» заканчивает трудовой день, но эфир еще с вами. Отдельный респект Артему Смородникову. Артем, если ты сейчас в реанимации, в кавычках, железо или на обходе, держись, до финиша осталось немного. И привет всем, кто сегодня пахал на совесть. Выключаем жаровни, включаем расслабленный плейлист. Спасибо за этот день, вы лучшие.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу.
4: Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/амбассадор.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Фонтан FM.
1: У сотрудников Ростикс большое сердце, это факт. Мы умеем доверять, помогать, делать добрые дела. Иногда это забота о коллеге, а иногда поддержка гостя, который пришел не только за вкусом, но и за хорошим настроением. Хочешь сделать чей-то день ярче прямо сейчас? Тогда отправляй в эфир Chicken FM сообщение с благодарностью или признанием через наш портал chicken.fm. Одно доброе слово, и твой коллега весь день будет работать с улыбкой.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: «Мой наставник».
1: Росик, Октябрьская колонна, Москва. Чехнова Алена, менеджер смены. Это менеджер, непосредственно с которым мы работаем от начала на моего пути, это Кузнецова Ольга. Директор, с которым я начинала работать, нужных, Зинаида. И сейчас он уже директор ресторана «Броницы», а до этого был менеджером ресторана моего, это Мочелов Артем. Практически от всех я взяла именно их принцип работы. Их принцип работы именно вот то, как абсолютно взять в свои руки ресторан, вот это все я взяла.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Яна Герасимова из ресторана «Ростикс», торговый квартал в Клину. Яна передает привет своей любимой команде, директору Юлии, менеджерам Ангелине и Дарье. Ребята, вы супер!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
0: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: на связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире Chicken FM от Рины из ресторана «Ростикс» в Октябрьском. Поздравления замдиректора Марии с днем бракосочетания. Желаю крепкой и счастливой семейной жизни. И мы Марии, ее супругу, желаем классной, счастливой, улыбчивой жизни. Ребята, не забывайте, любое событие может стать поводом для отправки сообщения в эфир. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужна песня, которая заряжает быстрее утреннего кофе? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Выбирай песню, которая поднимает настроение, и заходи в телеграм-канал «Явростикс». Находи закреп рубрики и записывай голосовое сообщение с названием композиции и приветом. И да, не пропусти все это дело в эфире Чикен ФМ. Возможно, именно твой трек станет саундтреком всей смены.
2: Горячие хиты.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Мы хотим в августе месяце перевыполнить поставленную цель по товарообороту, поэтому готовимся, заряжаемся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наши также поздравления с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне. Good
2: beats. Chicken FM. Качай это вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Ребята, Ростикс Королёв присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт Chicken.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть волонтеры, которые ездят в приют «Верность», приют для собак. Вот, кстати, поездка недавно была.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
4: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
2: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Я в Ростикс. На полную.
2: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken Prime Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Вайб в Ростикс.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
4: Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Просыпайся. Работа есть в Rostix.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Воскресенье совсем не про грусть перед новой неделей. Это возможность спокойно выдохнуть, зарядиться хорошим настроением и провести день так, чтобы уже завтра начинать новую неделю с улыбкой. Пусть сегодня рядом будет любимая музыка, отличная команда и только хорошие эмоции.
2: Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас есть постоянные гости, которые даже звонят заранее, то есть предупреждают о заказиках, когда не подъедут. То есть мы заранее уже знаем, что у них будет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана «Ростикс» в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
2: Chikin FM. Звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM –

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс» Тверь Олимп. Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Радио «Чилинфа».
2: «Я в Ростикс».
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Напоминаем, что наше радио делают сами сотрудники Rolex, поэтому передай приветы, поздравляй коллег, рассказывай интересные истории из жизни ресторана или просто делись хорошим настроением. Написать нам можно в Telegram или в Макс, на почту radiosobaka.chicken.fm или через форум у нас на сайте. Твои сообщения обязательно найдут свое место в эфире. Пиши, будем ждать.
2: Vibe в Rolex.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Росик, Октябрьская, Коломна, Москва. Чихнова Алена, менеджер смены. Команда работы строится именно как раз на поддержке. Никогда у нас менеджер просто не сидит в офисе, всегда находится в зоне действий. Всегда мы помогаем друг другу. Соответственно, у нас большой штат сотрудников, которые еще не достигли 18 лет, и

0: То есть непосредственно к ним у нас более лояльное отношение. И видимся непосредственно вне работы, иногда гуляем.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Здесь Chicken FM, здесь Екатерина, менеджер смены. Ресторан «Ростикс» «Краски Некрасовка». Катя передает привет всей своей команде. Мы открыты уже почти 2 месяца, и за это время, что мы работаем, все вместе стали отличной командой и дружным коллективом. Да, сейчас, возможно, тяжело, но вперед только вместе и ни шагу назад. Ребята, вы стали делать хорошие результаты по скорости, и я вами очень горжусь. Люблю вас, пишет Екатерина. Ну что, ребята, признавайте и вы, коллег, пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Явростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
2: Chicken FM.
3: Let's go!
4: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас.

0: Chicken FM.
1: Won't catch no breaks.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, привет. Если ты еще не слушал корпоративный подкаст «Сочный разговор», обязательно исправь это. Это возможность услышать руководителя компании без официальных речей, честный разговор, ответы на вопросы сотрудников и интересные истории о том, как развивается наш бренд. Все выпуски ждут тебя в канале «Еврустикс» и на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Я в компании уже 9 лет. Работу свою очень люблю. Ну, я не знаю, это как второй дом.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM звучит сочно.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Chicken FM. Четкий бит твоей смерти.

0: партнером «Ростикс» — это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор.
1: Работа в «Ростикс» однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в «Ростикс»?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Это «Имба». Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: На радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, еще одна неделя подходит к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваше сообщение, привет, музыку, комментарии, активность. Именно благодаря вам наше радио остается живым, теплым и по-настоящему командным. Пусть новая неделя принесет новые идеи, яркие события, интересные проекты и еще больше поводов сказать друг другу «дай пять».
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: мой наставник.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. Хохлова Александра, Мурашов Виктор, Качанов Тимофей. Это лучшие директора, с которыми я когда-либо работала.
0: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
2: Качает день и ночь.
3: Чикен FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: лидеров Ростикс. Про бизнес. Ценность, инновационность и адаптивность. Бизнес меняется быстро, и лидер Ростикс возглавляет эти перемены. Мы не боимся новых стандартов, гибко перестраиваем процессы на смене и всегда поддерживаем крутые инициативы сотрудников. Компетенция в действии. Принимаю изменения и транслирую их команде. Создаю среду для новых идей сотрудников. Внедряю эффективные подходы и инструменты работы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
1: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров, являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken FM.

0: связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Я Бростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

У нас не просто сочная курочка, у нас и сочные разговоры. В подкасте «Сочный разговор» топ-лидеры «Ростикс» отвечают на самые жаркие, но не пересоленые вопросы сотрудников ресторанов. В кресле интервью уже побывали Константин Кодов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие вкусные умы нашей команды. Ищи «Сочный разговор» в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты». Подписывайся, будет сочно, без косточек. Chicken FM.

0: команда. Амбициозность.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Наш директор ставит нам на каждом собрании цели по товарообороту. Каждую неделю скидывает нам, какие у нас результаты, к какому товарообороту мы идем. И, соответственно, если мы что-то там не догоняем, то мы делаем больше предложений и повышаем средний чек, чтобы повысить товарооборот.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда. Напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню. Это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана «Твит Ивантеевка». Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты –

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16.
1: Звучит сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM. У сотрудников Ростикс большое сердце, это факт. Мы умеем доверять, помогать, делать добрые дела. Иногда это забота о коллеге, а иногда поддержка гостя, который пришел не только за вкусом, но и за хорошим настроением. Хочешь сделать чей-то день ярче прямо сейчас? Тогда отправляй в эфир Chicken FM сообщение с благодарностью или признанием через наш портал chicken.fm. Одно доброе слово, и твой коллега весь день будет работать с улыбкой.
1: Настрой поднимаем здесь.

0: Команда «Большое сердце».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим периодически сдаем, да.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Каспио.
1: Personal VIP
2: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
3: Я в Rostik's.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Oh my God.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Ваганева и рубрика «Новичок нашей команды».
3: Chicken FM в твоем стиле.

0: Тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Нужна песня, которая заряжает быстрее утреннего кофе? Тогда тебе в рубрику «Заказ принят». Выбирай песню, которая поднимает настроение, и заходи в телеграм-канал «Явростикс». Находи закреп рубрики и записывай голосовое сообщение с названием композиции и приветом. И да, не пропусти все это дело в эфире Чикен ФМ. Возможно, именно твой трек станет саундтреком всей смены.
0: Вайб в Ростикс.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Виктория из ресторана «Ростикс Викса». Всем привет! Хочу пожелать девчонкам на кухне, а также остальным работникам отличной смены. Всех люблю! Вика уверена, это взаимно. Обязательно пишите также, признавайте и Вику, и всех своих коллег. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой! Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
3: Я в Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM –

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу. А также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи Ростикс Лукашевич в Омске, нам пишет Юлия. Юлия передает привет всей своей команде. Вы лучшие. Особенный привет директору Ирине, менеджеру Андрею, Татьяне, Ирине Индири. И вы самые лучшие. С вами смены всегда сказка. Привет тебе, Юлия. Как можно чаще признавай коллег. И вообще, да, ребята, пишите нам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.

0: Москве 19.00, а в Оренбурге 9 часов вечера. Звучит
1: точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Команда Ростикс — это как хорошо сыгранная группа. Каждый играет свою партию, но вместе получается настоящий хит. Мы уважаем индивидуальность, поддерживаем друг друга и всегда готовы подставить плечо. В одиночку сложно, а вместе можно все. От улыбки гостя до рекорда по скорости. Так что не молчи, поддержи коллегу словом. Заходи в chicken.fm и отправляй в эфир привет или признание. В команде ценится не только скорость, но и добрые слова.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Юрия из ресторана «Ростикс» Павловская Слобода. И Юрий выражает огромную благодарность директору ресторана Юлии Туровой. Твоя поддержка бесценна, с тобой на сменах не бывает трудно. Спасибо тебе огромное. Мы передаем привет и Юрию, и Юлии, и всем остальным коллегам напоминаем, нет ничего приятнее, чем получить признание в эфире Chicken FM. Так что, ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ралексы. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Радио Chicken FM.
3: Я в Rostix.
4: А ты где? Не теряйся, брат.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность, ответственность за результат. Быть человеком дела значит держать слово на любой позиции. Ответственность проявляется в четких сроках, контроле стандартов качества и главном руководящем принципе лидера «я действую». Компетенция в действии. Расставляю приоритеты и жестко контролирую качество. Вношу личный вклад в общий результат. Беру полную ответственность за действия команды. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Это Чикен ФМ. Следующее сообщение в эфире нашему от Александра из ресторана «Ростикс» «Лента Мичурина» в Красноярске. Александра передает привет команде ресторана «Лента Мичурина» и выражает благодарность сотруднику Денису за его большое сердце и за его помощь. Он всегда придет на выручку. Также большое спасибо девчонкам. Анастасии, Умеде, Алене, вы молодцы. С вами работа только в кайф. И, конечно, привет замдиректора Софии. Спасибо за твою поддержку. Ты сердце нашего ресторана. Да, пусть таких признаний в эфире нашем будет еще больше. Ребята, присоединяйтесь, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу.
3: Chicken

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Good vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Хаджа, это ресторан Orange, город Нефтьюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой. Настоящий слэй-вайб.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: мой наставник.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный Наума Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.
2: На Чиле? На Стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.
3: Since you come back home, you turned yourself around, and now you understand. Never been so wrong.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростик в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн, я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы Хинкью в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
1: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club mode on.

Yeah.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: Добрые дела есть в «Ростикс». Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивай». Проданного «Доброго баскета» «Ростикс» перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает вас

0: одним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good vibes
1: only. Rustic Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Rostix Dance Club. Самая сочная музыка на Chikin FM.

Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: клиенте от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза, я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. Должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отвозим эти вещи в специальный центр, который у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
2: «Ростикс». Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. «Ростикс» — это
3: момент удовольствия.
2: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. «Ростикс». Настроение есть. Good vibes
4: only. «Ростикс Dance Club». Музыкальная кухня твоего настроения.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Когда ты улыбаешься гостю, это не просто сервис, это маленькая победа дня. Ну а если гость ушел с крыльями, довольный и с соусом на носу, это уже выполненная миссия. Помни, качество, забота и чуткость – это не просто слова, это секретный рецепт нашего успеха. Дари гостям не только вкус, но и настроение, а коллегам – добрые слова. Передавай приветы своему супергерою, супергероине по кухне. Делай это на портале chicken.fm. Улыбка обязательно будет в комплекте.

0: Команда «Большое сердце».
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». Ресторан формата «Драйв», мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки вот эти всякие разные. Тоже там никому же не откажешь, поменять ее, там дайте игрушку, которую ребенок хочет. Помогаем там с игрушками выбором.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шлехова Екатерина Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь с нами команда ресторана «Квартал Домодедово». Дорогой Юнус, от всей нашей команды поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе, чтобы в жизни твоей все складывалось так, как ты этого хочешь. Добивайся высоких целей и иди к своей мечте. Юнус, тебе наши также поздравления с днем рождения. Будь самым лучшим!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken FM Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику

0: новичок нашей команды, новичок нашей семьи. И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Rostex?
1: Я работаю в Rostex чуть меньше месяца.
0: А какие были первые впечатления и эмоции?
1: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
0: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
1: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
0: А почему именно ты выбрала работу в Rostex в качестве своей работы?
1: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
0: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
1: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
0: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов в Rostex. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
2: Дай пять! Мы на одной волне. Chicken FM.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Ребята, Ростик Скоролев присоединяется к эфиру, Аня Профит на связи, и Анна передает всем успехов на смену и всем, кто проходит второй этап Лиги Роста. Удачи и новых побед!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken.

0: читаешь рэп,
1: на запястье Ралексу, мы такие в расте.
0: Играешь рок, пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Chicken FM.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать. Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Если душа требует конкретный хит, не молчи, включайся в рубрику «Заказ принят». В телеграм-канале Евростикс в закрепе тебя ждет пост, где можно оставить голосовое сообщение с приветом и любимой песней. А дальше все просто. Слушай Chicken FM и слушай, как твой трек заряжает всю команду.

0: Забота о гостях.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают. Постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
0: Ростикс. Всегда заботимся

0: связи с командой.
1: На связи Азиза из ресторана «Ростикс Пролетарская». Азиза передает привет всем своим коллегам и сообщает, что этот месяц, после которого она уезжает на родину. И хотела бы услышать в эфире песню Юры Шатунова. Спасибо всем, удачи, я вас очень сильно люблю. Уверен, Азиза, это взаимно, а заказать песню в эфире Chicken FM лучше всего через канал «Я в Ростикс». Там есть рубрика «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Новичок нашей команды. Дай 5 и вливайся в семью Ростикс.
1: Всем привет, на связи репортер, амбассадор Chicken Prime Егорик, центральный рынок Магнитогорск. И сегодня я запускаю новую рубрику «Новичок нашей команды», «Новичок нашей семьи». И сегодня со мной на связи новичок нашей команды Арина Маганева. Арина, расскажи, сколько ты уже работаешь в Ростикс?
2: Я работаю в Ростиксе чуть меньше месяца.
1: А какие были первые впечатления и эмоции?
2: Первое впечатление было, что это очень страшно, что это очень сложно, потому что ты ничего не знал, и тебе приходилось ориентироваться в этой ситуации иногда самому, иногда кто-то помогал. Но со временем ты всему учишься, и тебе становится намного-много легче.
1: Это действительно обалденный опыт. Как тебя поддерживали и помогали адаптироваться на новом месте в нашей команде?
2: Помогали тем, что спокойно объясняли какие-то вещи и не ругали за ошибки. Именно это я и ценю в нашей команде.
1: А почему именно ты выбрала работу в Ростикс в качестве своей работы?
2: Потому что у меня была подруга, которая рассказала о своем опыте в этой сфере, и я подумала, что этот вариант для меня наилучший.
1: Прекрасно, что у нас есть те сотрудники, за которыми охота двигаться, охота развиваться и устраиваться в нашу команду. И скажи, пожалуйста, кому ты бы хотела передать привет и кого поблагодарить в эфире Chicken FM?
2: Поблагодарить я хотела бы с младшего менеджера смены Лили Тржемалова. Она мне помогла с трудоустройством и поначалу, а также Александра Панченко, потому что он спокойнее и терпеливее всех объяснял мне какие-то новые вещи. А передать я хотела бы привет такому же новичку, как и я, Артамонову Кириллу. Всем привет!
1: Спасибо за беседу, это было классно. Спасибо, что ты с нами в нашей команде. Желаю тебе дальнейших успехов, Ростикс. Это была Арина Маганева и рубрика «Новичок нашей команды».
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

down.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: На сей раз напишет Виолетта Мордовская из ресторана «Ростикс» Рамаданова в Калуге. Виолетта передает привет своей золотой команде. Всего им самого хорошего и позитивного настроя на сменах. Легких смен и побольше лояльных гостей.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM. Звучит сочно.

0: большой команды с большим сердцем.
1: Light up my phone. Shorty boy.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Chicken

Да, соло хорошо, но только в караоке, а в ресторане команда рулит. Когда один подает, второй жарит, третий шутит, а четвертый разруливает очередь. Вот тогда и рождается синергия. И, кстати, вместе мы достигаем большего, в том числе, когда пьем чай в перерыве. Передай пятюню своему любимке через портал chicken.fm. Передавай привет и признание, пусть знает, что без него было

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Хуан. Я заместитель директора из ресторана Косыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Ростикс. Всегда заботимся

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, а это Артер из ресторана «Ростикс» в Ростове-на-Дону. Артер передает привет всем своим коллегам и всем ребятам, кто сейчас на смене. Лояльных гостей, прорывных результатов и только хорошего настроения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ. Следующее сообщение от менеджера смены Дмитрия Князева. Ресторан «Ростикс Тверь Олимп». Коллеги, спасибо вам большое за ваш труд, выдержку и целеустремленность. Именно благодаря вам и нашей сплоченности мы можем добиваться прорывных результатов. Особенно хочу выделить директора Веру и зама Кузю. Спасибо вам за ваше наставничество.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.

0: Weekend FM. Звучит сочно.
1: Звучит сочно. В Москве 3 утра. А в Омске 6:00.